0: Да.
1: Шигра даттан таңнар мия шигра даттан ира. Уау, косат. Ола лампахан нараден антрия исранган кугалис анук пихати. Наратас jalan.